0: 16 ничего больше.
1: 300, и он не пойдет 300. Он был он заплатит, поедет. Он бы поедет на Варштат, ему сделаю бил, скажет, быстро ведет. Список. За все значит, ничего. За все посчитают еще эту работу. Ну как нету столько денег? Нема туда пенец.
2: Да, нема.
1: Не
2: дам гуфу. Снимаю тебе капусту.
1: Так.
2: Супер.
3: Сейчас когда после моя.